0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps there are 5 times more. Perhaps not. How many more times will you rush the flame of your heart? Perhaps to cut off.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается еще некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь когда-нибудь вечер в твоем лице? Вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. 4.